Бургасский вечер, как рыбарским речем, срочной сплетенью тонкое бургасское мало. О, расскажите мне, откуда всех ты, толку вас синий.